Слушахте Михалковицка приказка. Редактор Майя Бениеш. Участваха Рут Рафаилова, Любомир Сапунджиев, Майя